в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. Казино FM.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода. Погода.
2: Август 2026 года побил все температурные рекорды. В городе Карабалтаун оказался самым жарким за весь период метеонаблюдений с 1896 года. По данным портала «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха в городе в прошлом месяце составила 27,2 градуса Цельсия, что на 3 градуса, что на 3

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ зель бещ, 0 бещ он алкуши.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
3: Поторгуемся!
2: Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: Семья заменяет все, поэтому прежде чем ее завести, стоит подумать, что тебе важнее, все или семья. Фаина Раневская.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram @огонек_169.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
7: Радио Татина.
8: Нам

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте. О главном коротко. В Кыргызстане продолжат субсидировать цены на топливо. Госпошлину при обращении в суд теперь можно оплатить онлайн. И в урочище Кырчин запретят въезд на личном транспорте во время всемирных игр кочевников. Далее подробности. В Кыргызстане будут субсидировать стоимость ГСМ, пока цены не стабилизируются. Об этом сообщил первый зампред Кабмина Данияр Амангельдеев. По его словам, рост цен на топливо связан с мировой тенденцией. Власти ожидают их снижения до прежнего уровня. Амангельдеев отметил, что субсидирование станет дополнительной нагрузкой для бюджета и налогоплательщиков, однако сохранение доходов населения останется одной из главных задач Кабмина. В Кыргызстане запустили сервис онлайн-оплаты государственной пошлины при обращении в суд. По данным Верховного суда, теперь оплатить ее можно со смартфона без посещения банка и очередей. На портале sod.kg также доступен онлайн-калькулятор, который автоматически рассчитывает размер пошлины в зависимости от категории заявления и

0: Движение. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 83 тыина. Курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 18 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Это радио Татина. Оставайтесь с нами.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Месяц не

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
8: Рекламная служба
9: 0555 05 10 63.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
2: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. 2 этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.

0: Бизнесный кодекс. Первое.
1: Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
0: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье.
2: Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет.
0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
3: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещу зельбещ, 0 бещ он алкушич.
5: Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.
4: Поторгуемся!
5: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41.
6: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
8: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
9: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Цитата.
1: Сильный человек – это не тот, у которого все хорошо. Это тот, у которого все хорошо, несмотря ни на что.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Карабалта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» нижний слэш 169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15:30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Радио Татина. Джарнамах змате. 0505-0506.
4: Радио Татина. Нам.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте, о главном коротко. Ребенок, упавший с эскалатора в бишкекском ТЦ ВФМ, вышел из комы. УАО «Тундук» ликвидируют, его функции передадут Госуправлению Кызмат. И на сдерживание цен в Кыргызстане направят 38 миллиардов сомов. Далее подробности. Ребенок, упавший с эскалатора в торговом центре ВФ в Бишкеке, вышел из комы. Об этом агентству 24 сообщили в Бишкекской городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи. Ребенка перевели из реанимации в обычную палату. По словам врачей, у него положительная динамика. Напомню, инцидент произошел вечером 11 августа. Мальчик 2021 года рождения упал с эскалатора в ТЦ ВФ. Его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Президент Садыр Джапаров подписал указ по вопросам ОАО «Тундук». Управлению делами президента рекомендовано принять решение о ликвидации компании и передать ее функциям, задачи и ресурсы государственному учреждению Кызмат. Как поясняется, сейчас часть функций по разработке, модернизации и техническому сопровождению государственных цифровых систем одновременно выполняют ОАО «Тундук» и Госуправление Кызмат. Объединение этих функций в одной структуре должно устранить дублирование и сделать управление цифровой инфраструктурой более эффективным. Также планируется провести анализ и оптимизацию организационной структуры, а также принять меры по трудоустройству сотрудников УАО «Тундук» учреждения «Кызмат». При этом для пользователей ничего не изменится. Платформа и мобильное приложение «Тундук», а также предоставляемые через них цифровые государственные услуги продолжат работать в полном объеме. В Кыргызстане направят порядка 38 миллиардов сомов на реализацию мер по сдерживанию цен. Об этом заявил зампред Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, план действий уже утвержден. Средства пойдут на поддержку переработчиков, сельхозпроизводителей и животноводов. Также в планах строительство логистических комплексов, что позволит сохранить урожай и своевременно снабжать рынок продуктами. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 83 тыина. Курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 18 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Это радио Татина. Оставайтесь с нами.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
1: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
3: Поторгуемся!
2: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-41-10-41, 0704-41-10-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Почти каждый год я начинаю с того, что запрещаю себе тратить много денег на косметику и прочие женские приятности не первой необходимости, чтобы, наконец, слетать на Мальдивы. А потом внезапно изучаю новые тренды ухода за собой и в итоге еду летом на речку. Вне зависимости от того, поглощает тебя индустрия красоты или нет, делай громче. Сегодня обсудим свежие технологии и подходы, которые будут актуальны в 2025 году. Первый тренд – это скинимализм и меньшее потребление в целом, когда у тебя минимальное количество косметики, но она выполняет необходимые функции, не перегружая кожу. Тут можно упомянуть всем известные тинты, которые используются чуть ли не на любой части тела, или средства для волос, которые смягчают, уплотняют, защищают от горячего воздуха, солнечных лучей и так далее. Не менее популярный тренд, который перешел из 2024 года, это пассивные технологии. Например, насадки для душа с фильтрами, которые делают обычную воду чище и мягче, насыщают ее витаминами или добавляют аромат. Или подушки и наволочки с серебром, медью и другими активами, которые улучшают состояние кожи, пока ты спишь, не дают размножаться бактериям и образовываться высыпанием. Еще в 2025-м будет модно стареть правильно, использовать косметику на основе молекулы NAD+. Она стимулирует клетки кожи к восстановлению и регенерации и обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, популярными станут продукты на основе адаптогенных растений и водорослей. Они помогают организму бороться со стрессом, тоже улучшают регенерацию кожи и даже повышают иммунитет. Куда бы тебя ни занесли модные течения, главное не стать их жертвой. Всегда лучше проконсультироваться со специалистом перед тем, как назначать себе самостоятельно какое-либо лечение или вводить в уход суперактивные ингредиенты. Начни заботиться о себе сегодня, и другие подтянутся.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
5: Поторгуемся!
3: Продается посевная поливная земля Карадобио Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: Слух – чорний вход для правди і парадний для лжи. Бальтасар.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
0: 0-555-05-10-63.
5: Радио Татина.
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Узгенском районе Ужской области умерла 37-летняя женщина, которая ранее попала в больницу после избиения. Об этом сообщили в ВВД Ужской области. Женщину, по предварительным данным, избил ее 48-летний муж. Видео с пострадавшей, на котором были видны сильные травмы лица, головы и тела, распространилось в социальных сетях. 17 августа женщина обратилась в больницу с телесными повреждениями. После проверки и допроса участников и свидетелей милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». В ВВД объяснили, что решение приняли из-за противоречий в показаниях сторон. 29 августа около 19:30 в больнице сообщили о смерти женщины. В милиции назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Следствие продолжается. К другим новостям. С 15 сентября 2026 года граждане Кыргызстана смогут въезжать в Таиланд без визы и находиться в стране до 30 дней. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таиланда. Сейчас кыргызстанцы могут оформить визу по прибытии, которая позволяет находиться в стране до 15 дней. Новый порядок распространяется на владельцев обычных паспортов и действует для туристических поездок. Первую золотую медаль всемирных игр кочевников 2026 года выиграл спортсмен из Монголии Анар Дорж. В первый день турнира 1 сентября разыгрывались три комплекта медалей по национальной борьбе. Анар Дорж выступал в весовой категории по монгольской борьбе, где занял первое место, победив в финале спортсмена из России. Кыргызстан был представлен Орозбеком Ашировым, который дошел до полуфинала, где уступил представителю России. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 101 сом 21 таин. Курс рубля 1 сом 1 таин, тенге 19 таинов, юань 13 сомов 1 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
2: Татина FM. Включай, танцуй по

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram «Огонек» /169. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Краболта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Караболта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Краболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнамах Змате. 0505 0501 алкуши.

0: несколько раз бывали на приеме у врача, то наверняка замечали странную особенность. Почерк большинства из них оставляет желать лучшего. Почему так? Сегодня на территории фактов разбираемся в каракулях, рунах и почерке доктора. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
0: Ведь первое, что приходит в голову сразу же за вопросом, что же тут написано, как это написанное врачом может быть неверно истолковано в аптеке или другим специалистам и привести к ошибкам в лечении. И такое действительно случается. Больницы регулярно получают судебные иски от пострадавших пациентов и претензий со стороны страховых компаний из-за ошибок интерпретации почерка врача. Неразборчивым почерком грешат работники медицинских учреждений не только у нас, но и во всем мире. Конечно же, доктора не специально так пишут. Все дело в загруженности и постоянной нехватке времени, ведь пациентов в больницах и поликлиниках много, а если к тому же еще и врач считается хорошим специалистом, то ему в буквальном смысле бывает просто некогда поесть в течение дня из-за наплыва желающих попасть к нему на прием, и каждый пациент требует записи истории болезни, выписки рецептов и так далее. Естественно, что со временем спешка приводит к ухудшению почерка, при этом самому врачу он будет казаться вполне нормальным и даже понятным. Даже другой доктор вполне вероятно правильно поймет почерк коллеги, чего не скажешь о неопытном фармацевте в аптеке, так что не стоит ругать врачей, лучше убедитесь во время приема, что вы правильно поняли диагноз, а также все назначения и дозировки лекарств, ведь здоровье и жизнь это ваши. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов. Татина FM. Включай. Танцуй и подпишись.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично, у меня дома ждут меня друзья. Говорят,

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Каракуле милиция установила водителя автомобиля, на которого пожаловался иностранный турист в социальных сетях. Им оказался 34-летний житель Каракола. Выяснилось, что мужчина работал таксистом без лицензии. За это на него составили протокол и оштрафовали на 7500 сомов. Автомобиль отправили на штрафстоянку. В настоящее время следственная проверка продолжается. Напомню, иностранный турист рассказал в соцсетях, что заплатил 12 тысяч сомов за поездку из Каракола в Нарын. По его словам, в Балыкчи автомобиль сломался, после чего водитель пересадил его в маршрутку, но деньги за поездку не вернул. В Кыргызстане могут запретить пополнять банковские счета, карты и электронные кошельки через платежные терминалы без идентификации плательщика. Национальный банк вынес на общественное обсуждение соответствующий проект постановления. Сейчас такие операции относятся к низкорисковым и не требуют идентификации. После принятия постановления банки и платежные организации должны будут идентифицировать и верифицировать плательщика до приема наличных через терминал. Изменения разработаны во исполнение международных стандартов, в частности рекомендаций 16, а также плата действий Кабмина по снижению рисков отмывания доходов на 2026 год. Без идентификации через терминалы можно будет оплатить только услуги из специального перечня низкого риска: коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины, интернет, телевидение, погашение кредитов, билеты и услуги такси. В МВД Казахстана заявили, что стоимость электронного разрешения на въезд для иностранцев пока не определена. Ранее появилась информация, что оформление разрешения может стоить 3900 тенге при подаче заявки заранее и 7800 тенге непосредственно на границе. В ведомстве эти суммы не подтвердили. При этом сама система уже готовится к этапному внедрению. Она должна упростить учет въезжающих иностранцев и цифровизировать миграционные процедуры. В Казахстане для этого развивается платформа «Казета». Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 101 сом 21 тенг. Курс рубля 1 сом 1 тенг, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тенг. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Милый, а форель сегодня будет?
3: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558 38 78 38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0506.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, второй этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77. 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
3: Поторгуемся!
2: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
4: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: На заметку.
1: Надоело однообразие? Разверните часы с кукушкой к стенке и получите часы с дятлом.
2: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
3: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0-555-05-10-63.

0: Кыргызстане 3 часа дня. Погода. Погода.
1: Август 2026 года побил все температурные рекорды в городе Карабалтау. Он оказался самым жарким за весь период метеонаблюдений с 1896 года. По данным портала «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха в городе в прошлом месяце составила 27,2 градуса Цельсия, что на 3 градуса выше климатической нормы. Также в последний месяц лета нынешнего года был зафиксирован температурный рекорд дня. 15 августа термометры в городе показали 37,5 градусов Цельсия. Но вот какой погоды ожидать в ближайшие дни, узнаем прямо сейчас. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 3 и 4 сентября ночью без осадков, днем 4 и 5 сентября возможен кратковременный дождь-гроза, 6 сентября без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов, днем достигнут отметки плюс 28. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, мы отобрали самое лучшее. Так что делай громче.
0: Хиты

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
2: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: Поторгуемся!
3: Продается посевная поливная земля Карадобе, Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
2: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
5: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Слово «друг» – очень большое слово. Друг – это тот, кому ты должен всего себя отдать. Леонид Броневой.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
0: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
0: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
0: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
0: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
0: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
5: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В городе Карбалта 31 августа вечером произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, пишет корреспондент Турмуш. Авария случилась на пересечении улиц Карабалтинская и Джаил-Батыра. По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП 33-летний мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Депутаты Жогорку-Кенеша приступили к работе после летнего перерыва. Вторую сессию 8-го созыва парламента открыли исполнением государственного гимна Кыргызстана. В ходе первого заседания комитет Жогорку-Кенеша по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассмотрел освобождение Асаналиева. Далее депутаты на сессии единогласно поддержали решение комитета. Максат Асаналиев 30 июня подал в отставку. Временным исполняющим обязанности генерального прокурора был назначен Малик Бектур. Этногородок «Вселенная кочевников» открылся на Джайло-Кырчин. Он будет работать в рамках Всемирных игр кочевников. Здесь расположены два тематических городка – ремесленников и этно-фудкортов. Для гостей подготовлены конкурсы, фестивали и мастер-классы. В зоне фудкортов разместились 42 домика с различным меню. В городке ремесленников работают 22 домика, где мастера представляют свои изделия и знакомят гостей с различными видами народных ремесел. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 101 сом 21 тиын. Курс рубля 1 сом 1 тиын, тенге 19 тиынов, юань 13 сомов 1 тиын. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Милый, а форель сегодня будет?
8: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
6: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
10: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram /огонек_169.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Check it out.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
4: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
5: Поторгуемся!
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
7: Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
8: Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
9: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
10: «Татина FM». Включай, танцуй и...

0: Цитата.
1: Стресс появляется от того, что вы, зная, как поступить правильно, делаете наоборот. Ларри Уингет.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 055555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-870118. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
5: Рекламная служба.
6: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
6: Нам

0: Кыргызстане 6 часов вечера. В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кочкуратену Кенского района Джалалабадской области сегодня в общественном туалете возле многоквартирного дома обнаружили новорожденного ребенка. По данным УВД региона, младенца спасли и доставили в больницу, где он находится под наблюдением врачей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили мать ребенка, которая его оставила. Ею оказалась 35-летняя женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Электронная запись детей в первый класс завершится 15 сентября, об этом сообщает Министерство просвещения. Согласно открытым данным, в школы зачислено более 142 тысяч детей, при этом остается чуть более 51 тысячи свободных мест. Электронная запись началась 1 апреля. На первом этапе детей зачисляли по микроучастку, сейчас зарегистрироваться можно не по месту прописки, но только в школах, где есть свободные места. Около 200 тысяч туристов ожидается в Кыргызстане за неделю проведения шестых всемирных игр кочевников. Об этом сообщил глава Госагентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. По его словам, в играх примут участие представители более 109 стран и свыше 3000 спортсменов. Предполагается, что проведение соревнований в течение 5-6 дней принесет экономике Кыргызстана от 100 до 120 миллионов долларов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 21 тыин. Курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио «Татина».

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алтмуш.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Иногда я задаю себе вопрос, почему в фильмах люди перед тем, как пойти на работу, успевают побегать, принять душ, позавтракать и обсудить проблемы, а я умылась и уже опаздываю. Потом я торможу свою гиперактивность и пытаюсь замедлиться. О том, как перестать спешить и почему это важно, поговорим прямо сейчас. Постоянная спешка и гонка за успехом приводит к выгоранию, усталости, тревожности, бессоннице и прочим неприятным последствиям. Люди, которые не могут наслаждаться моментом, найти баланс между работой и отдыхом, показан slow living. В первую очередь, медленный образ жизни – это осознанное использование времени. Откажись от ненужных задач, которые не приносят пользы и не ведут к целям. Обязательно выделяй время на отдых, четко разделяй личные и рабочие часы, не отвечай на сообщения после окончания трудового дня. Не откладывай отпуск на потом и научись говорить «нет» гипернагрузкам. В отпуске больше ходи пешком, но не гонись за количеством мест, которые хочется посетить. Опять же, наслаждайся моментом. Из отелей выбирай те, которые находятся далеко от шумных мест. Дай себе возможность реально отдохнуть. Если никуда не выбираешься из города, хотя бы начинай утро без телефона. Посмотри в окно, улыбнись солнцу или тучкам, вдохновляйся закатами, запахом выпечки или кофе и выделяй время на то, что тебя заряжает. Музыку, рисование, готовку, да все что угодно. Но при этом живи процессом, а не мыслями о результате. Еще один важный принцип – осознанное потребление. Перед тем, как выбраться на шопинг, составляй список покупок и обязательно делай паузу перед тем, как взять очередную обновку. Старайся приобретать качественные и долговечные вещи, которые будешь использовать не один сезон. Осознанное потребление касается и еды. Перекусы на бегу или под видосы на ютубе никуда не годятся. Гаджеты в сторону, наслаждение процессом на базу. Либо готовь дома из полезных продуктов, либо выбирай кафе, где сотрудники делают свою работу с любовью, тщательно пережевывай пищу, цени ее вкус. Также важно ценить и общение. Пусть твои разговоры с другими людьми будут не ради количества или галочки, а ради качества. Учись активному слушанию, интересуйся мыслями собеседника, находи в них ценность для себя. Slow living – это про заботу о себе. Сторонники философии ходят к врачу не тогда, когда уже встать с кровати не могут. Они предпочитают профилактику лечению, делают регулярные осмотры, чекапы и не пьют таблетки, которые им не назначил специалист. А еще ценители медленного образа жизни не используют спорт для того, чтобы похудеть, ставя эту цель на первое место, загоняя себя интенсивными тренировками до потери пульса. Они выбирают направление, которое им нравится, слушают свое тело, дают ему передышки, наслаждаются процессом. Хватит носиться, как белка в колесе, всех дел все равно не переделать, а всех денег не заработать. Прямо сейчас остановись, сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Обняла тебя и побежала дальше.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и...

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама.
1: Зубная боль не терпит ожидания.
2: Если нужна квалифицированная помощь стоматолога-хирурга, обращайтесь к Солто Керимову Нурболоту Солто Керимовичу. Прием с понедельника по пятницу с 8 утра до 2 часов дня. Город Карабалта, почтовый, Красная поликлиника, 2 этаж. Не откладывайте визит. Здоровье зубов в надежных руках.
3: 2 сентября в районе квартала Ковровщиков был утерян черный кошелек с денежными средствами и водительскими удостоверениями российского образца. Нашедшего убедительно просят вернуть хотя бы документы. За возврат гарантируется благодарность. Телефон 0553-3115-33. 0553-3115-33.
4: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
5: Поторгуемся!
3: Продается посевная поливная земля Карадобе Каратюбе. Площадь 12 гектаров. Отличное расположение, подходит для сельского хозяйства, бизнеса или инвестиций. Телефон 0558-602-302. 0558-602-302.
6: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, 2 этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41.
3: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
8: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: цитата.
1: Существует три разновидности людей. Те, кто видит, те, кто видит, когда им показывают, и те, кто не видит. Леонардо да Винчи.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.
5: Радио Татина.
6: Нам по пути.

0: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
1: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева 2/3.
0: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Узгенском районе Ужской области умерла 37-летняя женщина, которая ранее попала в больницу после избиения. Об этом сообщили в ВВД Ужской области. Женщину, по предварительным данным, избил ее 48-летний муж. Видео с пострадавшей, на котором были видны сильные травмы лица, головы и тела, распространилось в социальных сетях. 17 августа женщина обратилась в больницу с телесными повреждениями. После проверки и допроса участников и свидетелей милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью». ВВД объяснили, что решение приняли из-за противоречий в показаниях сторон. 29 августа около 19:30 в больнице сообщили о смерти женщины. В милиции назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Следствие продолжается. К другим новостям. С 15 сентября 2026 года граждане Кыргызстана смогут въезжать в Таиланд без визы и находиться в стране до 30 дней. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таиланда. Сейчас кыргызстанцы могут оформить визу по прибытии, которая позволяет находиться в стране до 15 дней. Новый порядок распространяется на владельцев обычных паспортов и действует для туристических поездок. Первую золотую медаль Всемирных игр кочевников 2026 года выиграл спортсмен из Монголии Анар Дорж. В первый день турнира 1 сентября разыгрывались три комплекта медалей по национальной борьбе. Анар Дорж выступал в весовой категории по монгольской борьбе, где занял первое место, победив в финале спортсмена из России. Кыргызстан был представлен Орозбеком Ашировым, который дошел до полуфинала, где уступил представителю России. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 таинов, евро 101 сом 21 таин. Курс рубля 1 сом 1 таин, тенге 19 таинов, юань 13 сомов 1 таин. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Включай, танцуй и подпевай!

0: мировых брендов.
1: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
0: Я бы хотела «No Frost» и серого цвета.
1: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
0: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
1: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
0: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
1: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.
1: Хочешь мне, и как после великов шли играть?
2: Радио Татина. Нам по пути.

0: Благодарны клиенты, а впишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0556.

0: Мекке. Кыргызский и английский языки. Занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Кекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы...

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Радио Татина. Только лучшее, только хиты. Ради нам по пути.
2: При фактах об опасности. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
3: Факты.
2: Отмечу, что и пассажирам, и членам экипажа воздушного судна действительно угрожает одна опасность. Это вовсе не авария, как можно было бы подумать, ведь на самом деле самолет один из самых безопасных видов транспорта с точки зрения происшествий. Это солнечная радиация. Атмосфера планеты поглощает радиацию, и поэтому обычный житель Земли получает относительно безопасную дозу, которая очень слабо влияет на его здоровье. Чем выше радиации, пассажирский самолет совершает рейс на высоте

0: Членам экипажа рекомендовано находиться в воздухе не более 70-80 часов в месяц. Выбросов между Северной Европой и континентом Северной Америки слой атмосферы многократно меньше и доза радиации.
1: Радио Тотино. Только лучшее, только хиты.

0: Цитата.
1: «Счастлив тот, чьи дела и слава переживают его самого». Чаплин.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505 0506.
5: Татина ФМ.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Каракуле милиция установила водителя автомобиля, на которого пожаловался иностранный турист в социальных сетях. Им оказался 34-летний житель Каракола. Выяснилось, что мужчина работал таксистом без лицензии. За это на него составили протоколы и оштрафовали на 7500 сомов. Автомобиль отправили на штрафстоянку. В настоящее время следственная проверка продолжается. Напомню, иностранный турист рассказал в соцсетях, что заплатил 12 тысяч сомов за поездку из Каракола в Нарын. По его словам, в Балыкчи автомобиль сломался, после чего водитель пересадил его в маршрутку, но деньги за поездку не вернул. В Кыргызстане могут запретить пополнять банковские счета, карты и электронные кошельки через платежные терминалы без идентификации плательщика. Национальный банк вынес на общественное обсуждение соответствующий проект постановления. Сейчас такие операции относятся к низкорисковым и не требуют идентификации. После принятия постановления банки и платежные организации должны будут идентифицировать и верифицировать плательщика до приема наличных через терминал. Изменения разработаны во исполнение международных стандартов, в частности рекомендаций 16, а также плата действий Кабмина по снижению рисков отмывания доходов на 2026 год. Без идентификации через терминалы можно будет оплатить только услуги из специального перечня низкого риска: коммунальные услуги, налоги, штрафы, госпошлины, интернет, телевидение, погашение кредитов, билеты и услуги такси. В МВД Казахстана заявили, что стоимость электронного разрешения на въезд для иностранцев пока не определена. Ранее появилась информация, что оформление разрешения может стоить 3900 тенге при подаче заявки заранее и 7800 тенге непосредственно на границе. В ведомстве эти суммы не подтвердили. При этом сама система уже готовится к этапному внедрению. Она должна упростить учет въезжающих иностранцев и цифровизировать миграционные процедуры. В Казахстане для этого развивается платформа «Казета». Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 101 сом 21 тен. Курс рубля 1 сом 1 тен, тенге 19 тенгов, юань 13 сомов 1 тен. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Радио Татина. Нам по пути. Радио Татина.
1: Только лучшее. Только хиты.

0: от себя.
1: Есть мороженого и окунуться в фонтане. Но так как мы культурные люди, мы сейчас поплывем на волнах прямо на 996 и Улукманапу, прямо к нашей жемчужине. Намажьтесь SPF, наденьте купальный костюм, ведь отдых в разгаре.

0: думаю о том, как небо проникает.
1: Радио Дадина.
0: Нам по пути.
1: Радио Дадина.
0: Нам по пути.

стояли. Громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: важных слов одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

Патина. Нам по пути.

0: Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Тра-ла-ла.
1: Настя Каменских.
2: Сеньор Потап.